я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь, завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею, все, что было, живет ведь во мне.

о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают. А кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчас.

жизнь, поля пшеницы или ржи, природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл, когда глядел через окно.

и у меня оно ведь есть. Но я грехом пропитан весь, во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему так говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все сгорели.

поезд дальше все спешил. Я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой, так

блуждани годы пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов, и потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги нам.

Рече Господь, Господи ве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницу родих Тя. Клятся, Господи, не раскается Ты, Иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сон.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Будьте, отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирая, и на небеси, и на земли, воздвизая от земли нищие, от гноющего возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иди побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыграшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

Имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвав. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи, праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех в иступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадим и чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Все языцы обыдоша мя именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдоша мя именем Господним противлякся им. Обыдоша мя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огни в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень егоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышний, живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатист преподобному Науму, Охридскому чудотворцу. Радост твоя, Науми святий, вище небес восія, якда вишні призрее твоїми молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем едиными усты взываем. Радуйся, преподобный отче Науми, яго же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Небо вишнее утешение дарует, когда милосердие Божие в тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренный шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество окруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к тебе бо припадающте, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобный отче Науме, его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобный Науме, крине дубравный в пустыне, тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любве ради единый в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей твоих благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и очес слезящих. Радуйся, войны Христов, сердцем и душею от руча прибывы. Радуйся, Слово Божие от юности возлюбивы. Радуйся, ангельский булик тебе, самарянскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногама милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобные отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая бойлиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, иже чернорисца тя судела, ступам последовати Христовым, смирено мудрие учителя имея святых Кирилла и Методия, осем благодарящ ты Господа хвалим и тебе воспеваем. Радуйся Науми, Его же сердце в шествие ко истине поведе. Радуйся монашескую тишиною треволнение мирское умиривый. Радуйся храбру из келии очи к небесем возводивый. Радуйся, ибо учение учений хлеб тебе насущний бе. Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающие бе. Радуйся, спутниче, от воды живые пивши им. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаше тя, методий же смирением тя покриваше. Радуйся, преподобный отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в тебе обред, Божий промысел ко спасению тя поведе, и стезю святаго Иоанна открыти, люди поучаяй и к покаянию приводяй, слово даровати в словословие евангельского познания святе Науме, Его же ради к Богу взываем Аллилуйя. Эффата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающта, уста же твоя возглаголаша людям истину желающим, тебе благодаряще сице. Радуйся, им же вышний воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиеву неодержное. Радуйся, гора Бомуравская тебе ради, и твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против ересей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней, равно апостола познаше тя.
Радуйся, преподобный Отче Наумы, Егоже молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельский чин не забывший избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Гуразда и Ангелария, вкупе днес с ними небеса поют Аллилуйя. Не забываем о Науме, святые дружины Твоя я, тем же к Тебе взываем. Радуйся, учениче, слову Кирилла и Методия пронеси, радуйся за чистоту веры воинствовавы, радуйся на селе Божьем делателю неуклонны, радуйся святому Клименту сотрудниче, радуйся святителю Муравскому Гораздо собрате, радуйся со Саввою и Ангеларием молитвенницы неустанней, радуйтеся от земли в землях и от небеси до небес благодат умножающий. Радуйся, преподобный Отче Науме, Егоже молитвами благодат небесные сердца и души наши исцеляет. Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся яже твориши нам, на ума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревност Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, Учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, воине триглавого змия, истинный ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесной глашателю. Радуйся, преподобный Отче Науме, Егоже молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходища нелюбезные ногами пришели си, крест свой нося, волю Божию исполняли си, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающи, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста отверзаются, непрестанно возглашающие сице. Слава Ти, Господи, святаго Наума нам пославы, слава Ти предвечный молитвами Его нас сохранивы, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наша к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам Наума поставивы. Слава Ти, Господи, раба Твоего Наума Адрианум высший чин пред престолом святых таинств воздвигнувый. Слава Ти, Господи, Его же ради днес к небесному заступнику нашему взываем. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Кирилл святый, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неураннагу, да и сам позван будет Господем в небесную Отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвиже на святую Климентову дружину, поющую Богу ви Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти во языцах любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слово Кириллову из уст неизрунивый, радуйся, Науме верним во Христе Учитель боевый. Радуйся, Гуразде, семя Христову на селе Методиеве прорастит и пособствовавый. Радуйтесь, Савву и Ангеларие, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся, Науме, ему же вышний собратья такова и даровал есть. Радуйся, преподобный Отче наш Науме, его же молитвами, благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля,
апостола Павла, познавшая, земля хотящая Христа на всяк ден восхваляти, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днес, к Богу взывает земля та, аллилуйя. Со Климентом, духовным братом твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвиже, деволик от мечевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и деже семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, с Климентом архипастырем всеми вивайся. Радуйся, ибо Охридское езеро и до ныне хламиду твою хранит во глубине своей. Радуйся, гору масличного умиления Галичицу показавай. Радуйся, яку лев в пустыне и Йорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, учителю, его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобою сустави. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Утешение верными си Науме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитися, Господа прославляти, вопиюще Аллилуйя. Ангелов храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божьи чают, сего ради верние благодарственные вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы. Радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует. Радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиель, святый, подштася молитве и благодарению те научити. Радуйся, яко Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, ликбу небесний, вон мем, о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет коему жду Тебе призывающим пением Аллилуйя. Аж ты дерзый смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче стол огненный вернее приводит к колену преклонению в обители Твоей, в тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов в нас сохраняй, радуйся до конца веков спаствую Твоею прибыть и Господу умоляй. Радуйся земное Твое покоище новую Гетсиманию молитвенную явивый. Радуйся, столпе молитвенный, супустаты возражаяй. Радуйся, ибо и веком прошедшим, святе на уме, ты вечно чада своя ожидаеши. Радуйся, утешение верним, целителю недужным, монахов охребряяй. Радуйся, преподобне Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый на уме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихую у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют Аллилуйя. Не меют уста наша, не имением словес хотящих дела Божия Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся, сердце имей, отроческое в радости. Радуйся, душу Христу обрученную и нрав мужественный предстужающим явивый. Радуйся, споспешник и спутник евангельский, глаз письмами к людям вещавшим. Радуйся, высокоумене правду к пришедшим в мир ревностью Твоею потопивый. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает.
Радуй се, тихое пристанище, в нем же корабль Божий на Котве. Радуй се, преподобне Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души нашия исцеляет. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Алилуия. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Алилуия. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее, любый Божия у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Алилуия. Небо вышнее утешение дарует, когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали супустату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную, смиренный шественниче. Радуйся подвижниче молитвами своими естество укрощаяй. Радуйся, от совершенного научаяся, мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадающие болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свобода ищущия и на Бога надеющие се словеси срудивы. Радуйся, преподобне Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя на уме, святый, выше небес воссия, когда вышний презрее Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобне Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усевающую, на уме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденными, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующи десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощна, понеже Ты, святче Божий, нас к Богу заступаеши и нам мира испрошаеши душевного, от ныне и до века прегрешение наше безмолвне покриваеши, рукописание долгов наших развиваеши, и неотступный хранитель нам бываеши во вся дни и нощи живота нашего. Да сице Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем и слики небесными поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне на уме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвы Твоя я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чадо Твое. И же к троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествия дерзаго супустата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падение ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес Твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих.
Величаем Тя, верой спасительнее Учителю, на уме святый чудотворче, и чудеса Твоя далече проповедуем, и Христа Бога прославляем, сад Тебе, вселенне явившего, благодатный и неистощимый.

0: одиноким.
1: Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы из

но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей. И будем ехать, плыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения.

и Божью погасил лампаду, себе в проклятие и в позор. Но не об этом разговор.

не обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить как на грех.

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

нашу почти из мертвых воскресил. И вот чуть свет в кровати севший,

Вьется кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

дыханием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

Во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам дълги.

Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим.

Отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли, воздвизай от земли нищие, от гноющего возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Дан возвратися вспять, горы заграша се яковни, и холми яко агнцы вовчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоте сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые

великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, ве сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ве землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует, храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Дам Господи во всех я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь и на Господа, нежели надеетесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обедошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обедошамя именем Господним противлякся им. Обедошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатист преподобному Науму, Охридскому чудотворцу. Радост Твоя, Науми святий, вище небес восія, якда вишній призрее Твоїми молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем едиными усты взываем. Радуйся, преподобный Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Небо вышнее утешение дарует, когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренный шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество окруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадающте, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобный Науме, крине дубравный в пустыне, Тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любве ради единый в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей Твоих благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и очес слезящих. Радуйся, войны Христов, сердцем и душею от руча прибывай. Радуйся, Слово Божие от юности возлюбивый. Радуйся, ангельский булик Тебе, самарянскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в Тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногама милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобные Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая бойлиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая, зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, иже чернорисца тя судела, ступам последовати Христовым, смирену мудрия учителя имея святых Кирилла и Методия, осем благодарящи Господа хвалим и Тебе воспеваем. Радуйся, Науми, Его же сердце в шествие к истине поведе. Радуйся, монашескую тишиною треволнение мирское умиривый. Радуйся, храбру из келии очи к небесем возводивый. Радуйся, ибо учение учений хлеб Тебе насущний бе. Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающие бе. Радуйся, спутниче, от воды живые пивши им. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаши тя, методий же смирением тя покриваши. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в Тебе обрет, Божий промысел ко спасению тя поведе, и стезю святаго Иоанна открыти, люди поучаяй и к покаянию приводяй, слову даровати в словословие евангельского познания святе Науме, Его же ради к Богу взываем Аллилуйя. Эфата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающа, уста же Твоя возглаголаша людям истину желающим, Тебе благодарящи сице. Радуйся, им же вышний воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиеву неодержное. Радуйся, гора Бомуравская тебе ради, и твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против ересей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней, равно апостола познаши тя.
Радуйся, преподобный Отче Науме, Егоже молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельские чини не забывши избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять и семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Горазда и Ангелария, вкупе днес с ними и небеса поют Аллилуйя. Незабываемо Науме, святые дружины Твоя я, тем же к Тебе взываем. Радуйся, учениче, слову Кирилла и Методия пронеси, радуйся за чистоту веры и воинствовавы, радуйся на селе Божьем, делателю неуклонны, радуйся святому Клименту сотрудниче, радуйся святителю Муравскому Гораздо собрате, радуйся со Саввою и Ангеларием молитвенницы неустанней, радуйтеся от земли в землях и от небеси до небес благодат умножающий. Радуйся, преподобный Отче Науме, Егоже молитвами благодат небесные сердца и души наши исцеляет. Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся яже твориши нам, на ума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревност Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, Учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, воине триглавого змия, истинный ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесной глашателю. Радуйся, преподобный Отче Науме, Егоже молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходища нелюбезные ногами пришели си, крест свой нося, волю Божию исполняли си, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающи, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста отверзаются, непрестанно возглашающие сице. Слава Ти, Господи, святаго Наума нам пославы, слава Ти предвечный, молитвами Его нас сохранивы, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наша к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам Наума поставивы. Слава Ти, Господи, раба Твоего Наума Адрианум высший чин пред престолом святых таинств воздвигнувый. Слава Ти, Господи, Его же ради днес к небесному заступнику нашему взываем. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Кирилл святый, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неураннагу, да и сам позван будет Господем в небесную Отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвиже на святую Климентову дружину, поющую Богу ви Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти во языцах любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слово Кириллову из уст неизрунивый, радуйся, Науме верным во Христе Учитель боевый. Радуйся, Горазде, семя Христову на селе Методиеве прорастить и пособствовавый. Радуйтесь, Савву и Ангеларие, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся, Науме, ему же вышний собратья такова и даровал есть. Радуйся, преподобный Отче наш Науме, Его же молитвами, благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля,
апостола Павла познавшая, земля хотящая Христа на всяк ден восхваляти, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днес, к Богу взывает земля та, аллилуйя. Со Климентом, духовным братом твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвиже, деволик от мечевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и деже семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, с Климентом архипастырем всеми вивайся. Радуйся, ибо Охридское езеро и до ныне хламиду твою хранит во глубине своей. Радуйся, гуру масличного умиления Галичицу показавай. Радуйся, яку лев в пустыне Иорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, учителю, его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобою сустави. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Утешение верными си Науме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитися, Господа прославляти, вопиюще Аллилуйя. Ангелов храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божия чают, сего ради вернии благодарственные вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы. Радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует. Радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиил, святый, подштася молитве и благодарению те научити. Радуйся, яко Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, лик бо небесний вон мем о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет коему жду Тебе призывающим пением Аллилуйя. Аще и дерзый смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче столб огненный вернее приводит к колену преклонению в обители Твоей, в тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов в нас сохраняй, радуйся до конца веков спаствую Твоею прибыть и Господу умоляй. Радуйся земное Твое покоище новую Гетсиманию молитвенную явивый. Радуйся, столпы молитвенный, супустаты возражаяй. Радуйся, ибо и веком прошедшим, святе на уме, ты вечно чада своя ожидаеши. Радуйся, утешение верним, целителю недужным, монахов охребряяй. Радуйся, преподобный Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый на уме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихое у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют. Аллилуйя. Не меют уста наша, не имением словес хотящих дела Божия Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся сердце и мей отроческое в радости. Радуйся душу Христу обрученную и нрав мужественный предстужающим явивый. Радуйся, споспешники, спутник евангельский, глаз письмами к людям вещавши им. Радуйся, высокоумене, правду к пришедшим им в мир ревностью Твоею потопивый. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает.
Радуйся, тихое пристанище, в нем же корабль Божий на котве. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. О Науми, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любовь Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покривает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любовь Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покривает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее, любовь Божия у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покривает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. Небо вышнее утешение дарует, егда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную, смиренный шественниче. Радуйся подвижниче молитвами своими естество укрощаяй. Радуйся, от совершенного научаяся, мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадающие болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свобода ищущия и на Бога надеющие се словеси срудивы. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя, Науми святый, выше небес воссия, егда вышний презрее Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усъявающую, на уме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденными, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующи десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощна, понеже Ты, святче Божий, нас к Богу заступаеши и нам мира испрошаеши душевного, от ныне и до века прегрешение наше безмолвне покриваеши, рукописание долгов наших развиваеши, и неотступный хранитель нам бываеши во вся дни и нощи живота нашего. Да сице Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем и слики небесными поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне Науме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвы Твоя я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чадо Твое. И же к Троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествия дерзаго супостата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падение ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес Твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих.
Величаем Тя, верой спасительнее Учителю, на уме святый чудотворче, и чудеса Твоя далече проповедуем, и Христа Бога прославляем, сад Тебе, вселенне явившего, благодатный и неистощимый.

Давид предначина и ликование играет, и ликовствует с нами, и царицу завется украшену пречистая, предстоящую всечистая в храме.

Яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия строение всечистое, в храме причастилась Иси, не

А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.